0: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».
1: We'll get some news soon.